0: Почему не зовешь?
1: По пути с Казак ФМ.
2: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.

0: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак ФМ».
1: Я тебя украду лето, на глазах украду народа, а без билета

0: 103.9 FM у Лазаревска. Включай!
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете «Казак-ФМ». Не переключайтесь.

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

0: по пути с Казак FM.
1: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Дороги радио настрой. И по пути «Казак-ФМ» с тобой. «Казак-ФМ»

0: Здравствуйте, доброго дня, отличной недели, хорошего понедельника желает вам радиостанция «Казак-ФМ». В студии я, Виктория Никитюк. От души вас приветствую. Плюс 7-928-401-2020 наш телефон. Программа «Варенички» в прямом эфире прямо сейчас. Звоните и пишите в МАКС. Плюс 7-928-401-2020. Так, хочется начать с того, какой сегодня день. 28 сентября на календаре. Понедельник, день работника атомной промышленности в России, а еще в России отмечается день деловой книги, что немаловажно, день генерального директора. Поздравьте ваших генеральных директоров с профессиональным праздником. А мы шлем горячий, просто пламенный привет Яне Валентиновне Сторожук. Мы хотим пожелать нашей очаровательной начальнице, нашему генеральному директору, чтобы работа радовала, чтобы планы воплощались легко, любые трудности решались спокойно и по-деловому. Пусть наша радиостанция процветает, команда радует вас как руководителя и творчеством, и ответственностью. А впереди пусть ждут только приятные перемены и дальнейшее процветание компании. Пусть за всеми заботами всегда остается время для отдыха и для тех, кто любим и дорог. Будьте такой же красивой, любимой, деловой. Желаем вам здоровья, счастья и вам, и всем вашим близким. Яна Валентиновна, поздравляем. По народному календарю Никита Гусятник, а значит Никита Никитовичи, Никитины и Никитики. Можно поздравить всех с днем имени, с днем именин. Друзья, рады приветствовать вас и начнем с первого звонка, который раздался из Ростовской области. Зинаида из хутора Григорьевка дозвонилась. Я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Добрый день, Виктория, и все радиослушатели. Я сегодня хочу поздравить с днем рождения двух своих сестер. Первое поздравление отправляю село Елизаветовка. Бизуна Елена, сегодня ей исполняется 62 года. Второе поздравление хочу отправить Станису Староминская, Барбаса и Светлана. Сегодня она отмечает свое 60-летие. Я им хочу своим сестрам пожелать всего хорошего, крепкого-крепкого здоровья. И утро всегда будет добрым, а на глазах будет только слезы радости. И все, всего хорошего.
0: От души, Зинаида, присоединяемся к вашим словам пожеланий. Елена, Светлана от радиостанции «Казак-ФМ». Ну, во-первых, как и каждому из именинников, кто родился сегодня, волшебненького, чудного вам денечка, такого переполненного самыми добрыми словами, пожеланиями. И пусть все исполнится. С днем рождения!

0: Рассветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
4: Это «Варенички», и ваши приемники настроены на волну радиостанции «Казак-ФМ» в студии Виктория Никитюк. И так хочется сказать, кто впервые, быть может, наткнулся на нашу радиостанцию, приветствуем. И хочу сказать «Здравствуй, как ты живешь? Быть может, нам по пути присоединяйтесь». Самое позитивное, самое кубанское, самое доброе, самое настроение поднимающее радио прямо сейчас в прямом эфире программа «Варенички». Ура! Добрый день всем! Всем привет и самые наилучшие пожелания. А главное, здоровья, мирного неба над головой, пишет Валентина из Мингрельской. Ваше ура, Валентина, дорогая, поняла. Спасибо. Пишет из Армавира семья Коваленко из поселка Прикубанский Новокубанского района, семья Аникеевых. Очень хочется поздравить с днем рождения, с золотым юбилеем Аникеева Романа Александровича. Да, с юбилеем. Сегодня круглая дата, 50 лет. Желаем, чтобы все получалось, рядом были только близкие и надежные люди. Побольше позитива, улыбок и прекрасного настроения. А также с днем рождения, с 22-летием Антона Романовича Аникеева поздравляем. Желаем тебе много уверенности, оптимизма, развивайся, открывай для себя новые дороги и никогда не останавливайся. Следуй своим мечтам и целям. К поздравлениям присоединяются все родственники. Друзья, а я хочу сказать, что очень много именинников сегодня. И Алена из Армавира вот что написала нам. Добрый день, любимое радио. Очень хочу поздравить всех армавирцев. Наш город любимый, с днем рождения. Сегодня моему родному, зеленому, любимому, уютному Армавиру 187 лет. Я желаю процветания, улучшения всем жителям, хорошего настроения. Алена из Армавира, вы молодец. Мы присоединяемся от радиостанции Казак-ФМ. Армавир, приветствуем вас. Любим вас, получаем от вас письма, звоните в программу, пишите ваши сообщения. Поздравляем от души. Ольга Михайловна из Новопокровска, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Да, слушаем.
5: Мне хотелось бы поздравить с 22-летием, 22 года молодой семье, короче, молодые, 22 года. Это совместная жизнь. Кучмины. Тихорецкая, Кучмины. Елена Викторовна и Алексей Викторович. Поздравить их с их юбилеем семейным, как говорится, 22 года. Пожелать им крепкого здоровья, мирного неба над головой, удачи, финансового благополучия, мужества, терпения, мудрости. Ну и Божьего благословения. И песенку, если можно.
4: Да, ту песню, Ольга Михайловна, которую вы попросили, поставим «Одно сердце на двоих». Рада Рай ее исполнит. А я хочу сказать, Елена Викторовна, Алексей Викторович, бронзовая свадьба к вам пожаловала, постучалась в ваши двери с 22-летием. Мы поздравляем вас от радиостанции Казак-ФМ. Конечно же, хотим сказать, 22 – это лебеди пара, это мир и любовь и добро. 22 жизнь семье насчитала. Пусть вам будет всегда и тепло, и светло. Горько,

0: Шутки на Казак FM.
1: А что это мы сегодня любимых своих Никит не поздравляем? Такое распространенное имя. Прям хочется, чтобы с именинами сегодня Никита Гусятник на календаре. Значит, Никиты в фаворе. Поздравляем вас с именинами. Плюс 7-928-401-2020. И звоните, и пишите в Макс именно на этот телефон. Плюс 7-928-401-2020. Некоторые пишут на вареник @казак.фм. Если это удобно, добро пожаловать. Поздравляем Раису Дмитриевну Николенко с 80-летним юбилеем. Сегодня у нее праздник. Мы, ее племянники, Лидия, Люба, Марина, Николай, Михаил и наши дети желаем счастья и долгих лет жизни имениннице. Этот прекрасный человек, человек солнца и радости, дарит нам всегда только положительные эмоции. Мы любим и всегда помним. Раиса Дмитриевна, какой замечательный юбилей. Вот, честно говоря, так и хочется сказать, не всем дано. От души поздравляем вас, от всех радиослушателей и от нашей радиостанции. Александр из Одинцова, Московская область. Привет, вы присоединяетесь в нашей перекличке к Ростовской области. Здравствуйте, казачок, давно не писал, но вот выдался случай. Ко мне приехал старый друг Ян из Санкт-Петербурга, и мы, конечно, рванули на рыбалку. Привет семье Журбенко из Тихорецка, Александр из Одинцова. Ну, а давайте в перекличку и Петербург тоже поставим. Вот вижу для дорогой бабушки Люды поздравления с Днем Воспитателя. Да, буквально на днях отмечали этот замечательный праздник. И сейчас кое-что вам расскажу. Дорогая бабушка Люда, ты посвятила воспитанию детей большую часть своей жизни, большую часть, дарила им свою доброту, заботу, тепло и внимание. Для многих ты стала не просто воспитателем, а человеком, которого они наверняка помнят и спустя много лет. И мы очень гордимся и тобой, и твоим трудом. Желаем тебе светлых мыслей, беречь себя, больше улыбаться, позволять себе просто наслаждаться жизнью. Ой, скажу я вам, дорогая Людочка, так это нелегко, правда? Крепкого тебе здоровья, долгих лет, хорошего настроения и много-много счастья. С любовью, самыми теплыми пожеланиями, твои внуки Богдан и Лена. Вот что вспомнила. Хочу рассказать вам случай. В отпуске как-то пошла по магазинам, так тяжелый пакет, честно говоря, не было помощников с собой, и остановилась, ну, на скамейке у лавочки, просто передохнуть, да, последний этап уже к подъезду подходя, и вижу воспитательницу с детками, и вот она им говорит, и я так внимательно на этот момент обратила свое внимание, да, значит, она говорит, встали ровненько, по парам, встали парами, и вот я вот жду, они, ну, мы же встали вот по двое, она говорит, ну, вот что такое встать парами, вы должны в затылочек друг к другу. Потом одна девочка наклонила к ней голову, так первая стояла пара. Думаю, вот интересно, погладит она ее по голове. Прижала к себе. Думаю, какая милая воспитательница. Захожу домой, через несколько минут, значит, сообщение в Максе. Виктория, не вас ли я видела вот краешком, этим зрением боковым? Я говорю, да, это я была. А это мама одноклассника моей дочери. И она воспитательница. Я говорю, вы знаете, с какой любовью я за вами наблюдала. Я не узнала ее, потому что она спиной ко мне стояла, но я слышала, что она говорит. Поэтому, воспитатели, еще раз низкий поклон вам за ваш труд. Замечательные вы люди. Добрые, открытые. С любовью к своей профессии. Вот пусть так у вас будет всегда. И в судьбах пусть все будет хорошо. Староминская. Добрый день, радио Казак ФМ. Сегодня хочу поздравить племянницу из Староминской, Свету Слобожанину. Ей сегодня 40. Хочу пожелать крепкого здоровья, счастья, всего хорошего. С любовью, тетя Оля. А мы принимаем звонок из станицы Гурийской Белореченского района. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я сегодня хочу поздравить с днем рождения своего сына Алпеева Николая Леонидовича. Ему исполнилось 47 лет. Он уже 4 года у нас за ленточкой. Дорогой мой сыночек, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья, желаю тебе успехов, желаю тебе крепости духа и мужества. И мы тебя все очень-очень ждем домой.
1: Николай, так, ну-ка договорите. Татьяна, алло.
2: Алён.
1: Да,
2: а завтра, 29 сентября, у него и его жены Олеси серебряный юбилей. 25 лет, как отгремела веселая, шумная свадьба. Я хочу посвятить им такие слова. Извиняюсь. Да. Как быстро пролетают годы. Их не вернуть уже назад. Пусть вас обходят все невзгоды, а жизнь цветет, как вишний сад. А вчера, 27 сентября, была первая годовщина со дня свадьбы их старшего сына Богдана и Алечки. Желаю им счастья, желаю им пройти долгий путь рука об руку и брать пример со своих родителей, чтобы их семья оставалась такой же дружной и крепкой, как у них. И, пожалуйста, музыкальный подарок.
1: Да, я хочу, Николай, сказать, что все мы, всей России ждем, как вас, так и всех наших защитников, Олеся и Николай, ближайшей вам встречи, скорейшей такой, знаете, романтичной-преромантичной, а потом спокойного, светлого, полного мечтаний всяких и исполнения, намеченных планов, их исполнения, вот такой жизни хочу от души пожелать. Погода в доме от Ларисы Долиной.

0: Казак ФМ.
1: Не становится меньше ваших сообщений. Давайте поздравлять от души. Нашу бабушку, маму Зою Николаевну Стрелкову поздравляем с днем рождения. Мы желаем от души счастья, солнышка, здоровья и исполнения мечты. Чтобы с радостью на сердце мама, бабушка жила, улыбалась и счастливая была семья Стрелковых с любовью. Поздравляем бабушку Прасковью Николаевну Ткачеву с днем рождения. Наша дорогая и любимая мама, бабушка и прабабушка с 77-летием. А самое главное, желаем крепкого здоровья, чтобы ты всегда была рядом, улыбалась и радовалась жизни. Пусть дома всегда будет тепло и уютно, а рядом мы, твои дети, внуки и правнуки. Мы очень любим тебя, ценим, благодарны тебе за заботу, тепло и любовь. Оставайся такой же родной, доброй, любимой нашей бабушкой. С днем рождения, родная! Обнимаем тебя крепко! Ох, Прасковья Николаевна, представляю, это они так только написали. А как они обнимут вас по-настоящему? Или обняли уже? А нашу жену, мамочку, бабулю Зинаиду Петровну Ёрш с 77-летием поздравляем. С днем рождения, наша самая любимая мамуля и лучшая в мире бабушка. Мы тебя крепко обнимаем, желаем бодрости, здоровья, отличного самочувствия. Улыбайся почаще, согревай всех нас теплотой своей улыбки. Пусть твою душу наполняет только свет, доброта и нежность. Не огорчайся по пустякам, не надо, правда. Пусть все у тебя будет хорошо, мы все тебя очень любим. Сегодня день рождения у нашей замечательной Танечки Тихоненко из станицы Павловская, семьи Затеевых, Тихоненко, Будковых, Тронь, Трефиловых. Спешат поздравить Танюшечку с днем рождения. Желают крепкого здоровья, счастья и прекрасного настроения. Пусть рядом всегда будут любящие, верные люди, которые не устанут заряжать силами и теплом. Побольше улыбок, приятных мгновений, чтобы жизнь была наполнена позитивом, яркого солнышка и поменьше невзгод. Совсем не надо невзгод. Добрый день, наша замечательная ведущая. Мы очень соскучились. Расскажите, как вы отдохнули. Всем привет. Виталий из Абинска, привет и вам. Ну, как отдохнула? Делала, что хотела. Вот так отдыхала. И мне сегодня на работе сказали, вот это ответ. Я говорю, да, вот так. Иногда надо. Галина Романовна из Южной Озереевки, Новороссийск, на связи. Добрый день.
2: Добрый день, Казак ФМ. Добрый день, Виктория. Я хочу сегодня поздравить с 25-летием своего внука Тасуниди Яниса Викторовича. В настоящее время он проходит срочную службу после окончания института. Дорогой мой внучок, я желаю тебе счастья, здоровья, найти себе вторую половину, которая будет тебя любить и радовать. Всех, исполнение всех желаний. Пусть тебя хранят ангелы-хранители в настоящее время. И песенку, пожалуйста.
1: Янис, от души присоединяюсь к Галине Романовне. Всего-всего самого доброго. Сейчас долг родине отдадите, придете, новые планы, новые желания, новые встречи, новые знакомства и любви вам действительно единственной и на всю жизнь. Мы поздравляем вас с днем рождения. Для вас песня Юлии Лебедевой «А у тебя день рождения» прозвучит. Раиса Давыдовна и Вика, вижу. Добрый день. Ура! С выходом желаю крепкого здоровья, успехов в работе, быть всегда задорно и хорошего настроения. Всем друзьям по эфиру шлем огромный привет. Ой, спасибо, ой, приятно.

0: спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: На Казак-ФМ.
2: Как приятно видеть тех, кого знаешь много лет. И недавно только знаешь, тоже приятно. Это радиостанция Казак-ФМ. Продолжаются варенички, вернее, очень-очень быстрыми шагами бегут, быстрым бегом к своему завершению. Плюс 7-928-401-2020 наш телефон. Пишите в Макс или на вареник@казак.фм. Виктория, здравствуйте! С большим уважением пишет нам Светлана из Москвы. Привет, Светлана! Родной казачок, приветствую вас с огромной любовью, с низким поклоном. Передаю привет самому солнечному и красивейшему месту на земле, Краснодарскому краю, где живут щедрые и открытые люди. Отпуск пролетел, к сожалению, так быстро. Загоревшие и заметно пополневшие с грустинкой возвращаемся домой. А вы немножко по-другому, Светлана. Дом милый.

0: Поздравляю подружку, у которой вчера был юбилей 55-летний. Это Раиса Ивановна Кругляк. Желаем крепкого здоровья, счастья, любви, успехов, благополучия, исполнения всех желаний мира. От одноклассников Яковенко, Серый, Балюк, простите, Оксанчук, Балаба, Руденко и многие другие. Дружим с 1969 года и всем пожелаем сегодня здоровья от души. Присоединяемся. С днем рождения свекра Лабынцева Сергея Викторовича. С пожеланиями крепкого здоровья, благополучия. Еще желаю, чтобы на каждом повороте судьбы его встречали самые приятные события и замечательные эмоции. Я бы еще добавила, Ирин, невестка пишет, я бы добавила и самые-самые лучшие люди, приятные. Хочу передать привет моей мамочке Соловьевой Екатерине Борисовне. Вот она, постоянная слушательница радио Казак-ФМ. Люблю тебя, моя мамуля. Друзья, есть звонок. Анжела из Еленовского. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Вика.
0: Да,
1: я хочу сегодня приветствовать Светлану Сакуру и тебя, что вышел на работу. Так скучно было без тебя.
0: Спасибо. Так, Анжела.
1: Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия.
0: Очень приятно, Анжелочка. Да, говорите. Анжел. Алло, говорите. Анжел, кому еще привет?
1: Светлана Сакура, Сергей Брауне.
0: Да, и за Браудерсо, Сережа. Хорошо, Сережа, как там? Вот от Анжелы традиционный тост в честь всех тех, кто родился сегодня. И Никит, и с профессиональным праздником, кто сегодня такой встречает, поздравляем с Анжелой от Казак-ФМ.

0: Казак ФМ.
1: Вижу сообщение с 56-й годовщиной свадьбы для родителей Николая Николаевича и Раисы Григорьевны Маникаевых. Все дети, внуки и правнуки желают вам, молодожены, сегодня крепкого здоровья, долголетия и всех земных благ. У нас большая дружная семья, рассказывают они. Нас трое детей у родителей, четверо внуков и две правнучки. Они вложили душу и всю свою любовь в наше воспитание. И до сих пор помогают воспитывать внуков и правнучек, которые их безумно любят. Хочется сказать спасибо им за все то, что они делают для нашей дружной семьи. Папулечка и мамулечка, мы вас очень-очень-очень любим и ценим. Поздравляем вас, Николай и Раиса. Сегодня хочется так говорить вам. Почувствуйте вновь молодость, красоту души, любовь друг к другу. В общем, поздравляем и горько. У нашей дорогой и любимой жены, мамочки и бабушки Зинаиды Петровны Ёрш был день рождения в день города Краснодар, а наша любимая, лучшая в мире бабушка и мамуля, поздравляем. Мы тебя крепко обнимаем, желаем бодрости, здоровья, отличного самочувствия. Улыбайся почаще, согревай всех нас теплотой своей улыбки. Мы очень тебя любим. Я уже это читала. Вы, видимо, начало программы пропустили, и поэтому повторились. Так, из Армавира Татьяна Георгиевна и Оксана Викторовна, Анастасия Романовна поздравляют Горбанёву Валентину Владимировну с 49-летием. Поздравляем с днем рождения, благополучия, вдохновения и энергии. Пусть гармония и счастье царят в доме. Желаем успехов во всех начинаниях, развития, процветания. Пусть жизнь будет интересной, захватывающей и легкой. К поздравлениям присоединяются все родственники. Друзья, ну, по-моему, все сообщения прочитаны. Если вдруг какое-то не прочитано, вы знаете правила. Бросьте, пожалуйста, до конца программы какой-нибудь смайлик, чтобы мы могли с вами знать, что не зачитали, а я дочитаю. А вот сама Зинаида Петровна, именинница в день города Краснодара, дозвонилась. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, любимая наша. Я хочу поздравить город Краснодар, Красную, которая наше время была самым достопримечательным кинотеатром «Аврора» и парк Александра, который я когда-то ходил еще. И всех своих одноклассников, тех, кто поздравил, кто пожелал здоровья нашему Краснодару и всем нам. Хочу еще поблагодарить Казак ФМ за то, что мы можем дозвониться.
1: Поздравить.
2: Я волнуюсь.
1: Да, понятно. А можно, Зинаида Петровна, такая плохая связь, еще раз присоединиться ко всем словам поздравлений для вас и для нашего любимого города, а вы именинники в один день, и вы этим гордитесь. Мне это понравилось, как вы сказали за эфиром. Представляете? Конечно, представляю. Поэтому всего-всего самого лучшего и вам, и вашим родным. А Ашбаевы пишут: Викуля, привет! Скучали по вашему голосу. Всех, кто нас знает и помнит, приветствуем от души. Друзья, ну еще позволю вашего внимания возьму совсем немножечко, потому что вот уже октябрь, и нашла стихотворение в подарок вам. Вечером вас будет встречать Алексей Орлов в «Варенечках» в 20 часов, мой коллега. А я вот что: «Бабочки осени» нашла от Ксении Кузнецовой. «Бабочки осени, все эти листья, видишь, кружатся, летят. Вдаль убегает сентябрь, шубка лисья. Видишь, мелькнула октябрь. Вот он, приходит с дождями, и время течет и течет. Кто-то сказал, что все тлен и все бренно, только живое не в счет. Формы меняя, все вечно и с нами. С нами прибудет душой. Тот, кто идет по земле, тот познает жизнь и захочет еще. Я желаю вам отличного дня, прекрасного настроения. До встречи завтра в 20:00 в «Варенечках» уже в моей смене. Пока-пока, с вами была ваша Виктория Никитюк.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: После 40 лет женщина вправе сама решать, сколько ей лет и сколько она весит.
0: Шутки.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Сиртаки. Греческий танец. Он появился у народа благодаря фильму «Грек Зорба» в 1964 году. Однако в его основе греческий народный танец воинов Хасапика. А сиртаки — название придуманное, но именно оно у нас сегодня ассоциируется с народом Греции. Зорбу в фильме играл Энтони Куин, американский актер мексиканского происхождения. Он должен был исполнять быстрый греческий народный танец у моря, но не мог этого сделать, потому что сломал ногу. Куин придумал новый танец. Музыку для него написал греческий композитор Микис Теодоракис. Сиртаки переводится как «касание». Музыка звучит, танцоры кладут руки друг другу на плечи, начинают выполнять плавные шаги, полуприседания, резкие выпады и прыжки. Все синхронно, все быстрее и быстрее. Танец захватывает и околдовывает. Он символизирует единство и дружбу. Звучит сиртаки, поет душа греческого народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Женщины, запомните, если вы жрете после 6 вечера, ничего страшного. Возможно, вы просто жрица ночи.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи. Кто надеется на соседа, то он обычно остается без ужина. Так говорят наши соседи-талыши. Древний народ с Южного Кавказа, а точнее с юго-востока Азербайджана и северо-запада Ирана. Во всем мире сегодня около 250 тысяч талышей. Каждый десятый живет в России, но только 14 талышей считают своим домом Кубань. Талышам должно быть комфортно в Краснодарском крае, ведь климат у нас такой же, как и на их исторической родине. В Ленкоране, которая в древности называлась столицей Талышского ханства, снег – большая редкость. А если уж он и выпадает, то тут же растает. Сами талыши свою родину, которая с давних времен находится на берегу Каспийского моря, считают земным раем. Сколько лет самой Ленкоране доподлинно никто не знает. О ней упоминал еще Геродот. Но и до Геродота она уже была. Менялась архитектура, рушились крепостные стены, возводились новые, отступало и наступало море, приходили и уходили враги. А Ленкорань все стояла. И все это время трудолюбивые талыши возделывали плодородную землю, разводили крупный рогатый скот, занимались шелководством, плели корзины и циновки из камыша. Вообще, талыши – люди не слово, а дело. Они очень сдержанные, не любят лишней болтовни и вообще предпочитают работать, а не говорить о делах. С соседями талыши живут мирно. Да и когда ссорятся, работать надо, семью кормить. Счастливой у этого народа считается семья многодетная. Меньше 6 детей в доме – это позор. А если больше – уже хорошо. Раньше талышей прославлял рис. Некоторые исследователи считают, что даже само название народа «талыш» — это сочетание двух слов — рис и глина. Тонкие, длинные и очень белые зерна талышского риса пользовались почетом на базарах Востока. А талышские женщины умели готовить 60 видов плова. Рис на первое, второе и третье, на завтрак, обед и ужин. Вот основное блюдо национальной кухни. Может быть, поэтому талыши считаются одним из народов-долгожителей? Один из самых простых и вкусных рецептов осеннего варианта плова – это плов из тыквы, точнее, аш. Для его приготовления нужно нарезать тыкву на маленькие кусочки и варить до размягчения с горохом и маслом. Когда вода начнет кипеть, к тыкве добавляют хорошо промытый рис и перемешивают. Через некоторое время в казан нужно добавить немного жареного лука и поставить аш томиться на небольшой огонь. Когда плов из тыквы готов, не забудьте для вкуса долить в него немного молока. Попробуйте. Говорят, это очень сытно и вкусно.
1: Добрые соседи!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут всю неделю не просыпаться по будильнику на работу, а в выходные проснуться в 5 утра и думать: «Зачем я так рано проснулся?» Это наши соседи могут оскорбить друг друга, просто чтобы был повод начать разговор. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а какая дата рождения у твоей жены?
1: А для чего ты интересуешься, Русланчик?
0: Да я раньше твою дату рождения водил, когда к твоему Wi-Fi подключался, а теперь цифры не подходят. Вот сижу, подбираю.

Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

0: А ви бачили, що це?
1: Что означает слово «дрогель»? Мы спросили у прохожих, знают ли они его значение, и вот какие ответы получили.
0: Ты бачь, як оно!
2: Дрогель. Я думаю, что это человек, который сильно замерз.
3: Дрогель – это, ну, извозчик, наверное, или смотрящий за лошадьми.
4: Дрогель? Ну, с дубиной у меня, например, ассоциируется.
5: А это что-то такое знакомое, типа украинское, вот, может, с лошадьми связано.
6: Думаю, это ответственность за конюшню, конюх.
7: Дрогель, кто на дрожках ездит? Какие-то сани такие.
8: Дрогель, может быть, что-то дрожат? Может быть, знаете что? Ну, я так думаю. Ну, холодец, допустим, он тоже дрогель.
1: На самом деле дрогель – это извозчик, обычно крестьянин, промышляющий извозом. Это мог быть как кучер наемного экипажа, так и сам наемный экипаж с кучером. За оплату он мог перевозить седоков и грузы. Выражение «драгалыть» означало «заниматься частным извозом». На Кубани дрогели в 19-начале 20 века были основным видом городского транспорта. Оце так.
0: Эх,

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Алло, кум!
2: А, привет! Слушай, я у своей отпросился, так что завтра можем ехать на рыбалку.
1: О, круто, круто! А теплые вещи брать?
3: Конечно, возьми! Прям литр бери, а лучше полтора.
0: Для соседа. От всегда, пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Марья Петровна, я хочу вас поздравить. Мы вас обследовали, вы абсолютно здоровы. Но на всякий случай объясните еще раз, на что вы жалуетесь.
2: Да задыхаюсь я, доктор.
1: Понятно. А когда вы задыхаетесь?
2: Да когда автобус догнать не могу.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, девочки, решила похудеть. Написала на бумажке фразу «С завтрашнего дня не жрать» и повесила ее на холодильник. Теперь я каждый день подхожу к холодильнику, вижу эту бумажку и думаю, как хорошо, что с завтрашнего дня.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Добрые соседи. Щи да каша – пища наша, гласит старая русская пословица. В Краснодарском крае 4,5 миллиона русских, и русские обычаи и традиции известны каждой семье. Одна из таких традиций – гостеприимство, по щедрости которого весь мир судит о широте русской души. И уж если гость на пороге, то по русскому обычаю, что есть в печи, все на стол мечи. В русской национальной кухне все основные блюда имели некогда ритуальное значение. Многие из них готовили или в определенные дни, или только по праздникам. Например, блины, которые у восточных славян считались жертвенным хлебом, ели только на Масленицу или на поминках. А куличи и пасхи готовились к Святой Пасхе. Одна только кутья, в зависимости от ситуации, когда ее готовили, имела определенное название. Бедная готовилась перед Рождеством, богатая до Нового года, а голодная перед крещением. Многие старинные русские блюда сегодня незаслуженно забыты. А ведь не было ничего вкуснее, чем морковь и огурцы, отваренные с медом на водяной бане. Весь мир знал и любил русские национальные десерты, печеные яблоки, пряники и варенье. Из ягодной каши, предварительно высушенной в печи, готовили лепешки. Из пропаренной свеклы или моркови – пареники, лакомство для детей. Исконно русскими напитками считаются квасы, биографии которых больше тысячи лет, и еще сбитень и ягодные морсы. А вот каша на Руси не просто сытное кушанье, а философия жизни. Именно она была основным блюдом на столе наших предков много веков подряд. Ее ели бедные и богатые, а великое почтение к этому блюду отражено в древней поговорке «Каша – мать наша». Для русского человека каша – все, что не суп и не пирог. Ведь раньше кашей называли все, что можно было приготовить из измельченных продуктов. Один из самых вкусных рецептов осенней каши – пшенка с тыквой. Чтобы насладиться этим блюдом, нужно очистить тыкву от кожуры и семян, нарезать мелкими кубиками и просыпать сахаром. Когда тыква даст сок, поставьте ее в кастрюльке на медленный огонь и отварите до размягчения. Пока варится тыква, промойте пшено и прокалите его на сухой сковороде. Теперь залейте пшено крутым кипятком, и когда вода впитается в крупу, влейте кипящее молоко. Варить пшеную кашу нужно на минимальном огне до полной готовности. Затем перемешать тыкву с пшеной кашей, по вкусу подсластить сахаром и еще раз прокипятить. Подают такую ароматную и красивую кашу с пылу жару, щедро приправив при этом кусочком сливочного масла.
1: Добрые соседи! Когда душа поет,

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей. Телефон передается от жены к мужу, от мужа к детям, а от детей к бабушке с дедушкой. Это наши соседи. Всегда помогут соседу в трудной ситуации. Только если не сильно устали. И завтра вставать не рано. И если сегодня не пятница. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: ждала от мужа подарок на день рождения. Девочке он дал деньги, сказал купить, что хочешь. А я не могу. Девочки, я не могу их потратить, потому что теперь это мои деньги.
1: Шутки, прибаутки. В дороге радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а пустыня – это там, где ничего нет?
3: Ну как же ничего? Да, это большие пространства, и там нет столько травы и деревьев, как у нас. Но даже в пустыне есть жизнь. И животные, и растения.
0: Ну там же только песок и все.
3: Вовсе нет, дочь. Есть такой стереотип, что пустыня — это обязательно песчаные барханы. Но из всех пустынь на Земле песчаных всего пятая часть. На самом деле пустынями называют территории, где очень мало дождей. А поверхность там может быть самая разная. И песчаная, и каменистая, и растительность там тоже есть.
0: А как же там что-то растет, если нет дождей?
3: Пустынные растения приспособились к такому климату. Тем деревьям, которые растут у нас, нужно много влаги. Они легко пьют ее из земли, а потом также легко отдают через листья. А пустынные растения влагу добывают с трудом.
0: Как?
3: В пустынях очень большой перепад температур. Днем ужасно жарко, а ночью холодно. И за счет этой разницы влага из воздуха по ночам оседает на поверхности пустыни, как у нас роса. Вот эту воду и забирают растения. А еще они придумали, как ее удержать. У них вместо листьев колючки.
0: Кактусы, что ли?
3: Точно. Кактус – это самое известное пустынное растение. Он растет в пустынях Южной и Северной Америки. А в азиатских пустынях можно встретить целые леса саксаула. Это такое деревце с тонкими веточками, но без листьев.
0: Ну, так неинтересно. И осень у них скучная. Красивые листья не пособираешь.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят два мужика на кухне. Ну, не первый час сидят. Да и не первый день, пожалуй. Один другому говорит: слушай, Петрович, что-то мы с тобой постоянно в замкнутом помещении. Давай куда-нибудь на природу сходим. Ну, возьмем с собой холст, краски, палитру. Второй говорит: палитру мало, давай по два возьмем.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17:45 на Казак ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут засеять весь огород картошкой, чтобы родственникам было где летом уставать. Это наши соседи могут праздновать новоселье не у себя, а у соседа, потому что у него участок больше. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ва-ва-ва!

0: Русланчик, ты бы ночью себя потише вел, а?
1: Петрович, так я не шумел вроде.
0: Да может и не шумел, но ночью так громко холодильником хлопал, что мне тоже пришлось пойти на кухню и перекусить.
1: А, прости.

0: когда душа поет.
1: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи, когда громко слушают музыку, включают любимые песни соседей, чтобы они сильно не расстраивались. Это наши соседи знают пароль вашего Wi-Fi, но забывают день вашего рождения. Хотя это одно и то же число. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович, а ты чё такой грустный?
1: Ай, да у меня на работе этот начальник работать заставляет.
0: Так ты ж сам на себя работаешь.
1: Ну да, вот самого себя заставлять и приходится. Грустно, понимаешь, Русланчик?
0: Тяжко тебе.
1: А то.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Ой, девочки, как же хочется блинов. Блинов с маслом, семгой, сливочным сыром, вкусным кофе с сиропом, сливками и пончики. Пончики в сахарной пудре. И похудеть. Похудеть обязательно.
0: Шутки, прибаутки. Эх, казаки, они затянут ли нам?

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а если собрать много воздушных шариков, на них можно улететь?
3: На тех, которые надуты обычным воздухом, нельзя. Такие шарики сами по себе далеко вверх не улетят. Чтобы шарик полетел высоко вверх, воздух в нем должен быть горячее, чем окружающий. Вот настоящий большой воздушный шар летает именно так. В корзине, которая на нем закреплена, установлена горелка. Она подогревает воздух, который заполняет сам шар. И так он поднимается вверх. А когда надо опуститься, ее выключают или уменьшают силу огня.
0: А шарики с моего дня рождения могут улететь высоко-высоко?
3: Эти могут, потому что они наполнены особым газом — гелием. А он легче воздуха, поэтому стремится вверх.
0: А в космос он улетит?
3: В космос вряд ли, но на несколько километров точно. Тут еще зависит от того, какой это шарик. Если его оболочка эластичная, то есть тянется, он будет подниматься и раздуваться. В какой-то момент он обязательно лопнет.
0: А если тот, который шуршит?
3: У этих шариков оболочка не растягивается. Он поднимется до высоты, где плотность воздуха примерно равна плотности гелия в оболочке, и дальше полетит просто по ветру. Но постепенно гелий просачивается наружу, и шарик опускается. А если на высоте шар попадает в воздушное течение, то может улететь на тысячи километров в восточном направлении. Такие случаи в истории были.
0: Пап, у меня 3 шарика. Я же не улечу, если на улицу с ними выйду.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Вот говорят, раньше фильмы заставляли задуматься, а нынешние нет. Так вот, это неправда. Я вот, посмотрев современный фильм, всегда задумываюсь. Вот нафига я его посмотрел?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Я сегодня не пьян, просто чуточку весел. Я смеялся до слез, хоть на сердце метель. На душе моей лед, на душе моей осень, и бессонная ночь постелила постель.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

сольется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Армянский дыхол – это барабан, традиционный музыкальный инструмент. Ему много веков. За прошедшие столетия он не только не забылся, но и широко используется в настоящее время. Дыхол можно услышать на семейных торжествах, в ансамбле с зурнами, на шествиях, танцах, а также в армянской церкви. Основа инструмента – цилиндр. Он украшается небольшими бубенчиками. Мембраны могут быть только с одной или с обеих сторон. Если с обеих, то их натягивают веревочной обвязкой. От того, как это сделать, зависит правильное звучание. Барабан ставится между колен или на бедро и придерживается рукой. Играют на инструменте пальцами или ладонями, но иногда и палочками. В зависимости от силы и места удара изменяется тембр и громкость барабана. Одно из первых предназначений армянского дыхола была игра перед военными походами. Сегодня его звучание может воодушевлять в мирной жизни. Современная музыка, душевная и веселая, заставляет грустить или танцевать. В руках мастера дыхол может рассказывать самые разные истории, но не позволяет забыть о силе, мудрости и уникальной культуре армянского народа, душой которой остается дыхол.

0: 105,2 FM в Краснодаре. Включай.
1: Пусть в каждом доме всегда звучат

0: Зак-ФМ.
1: А это вечерняя программа по заявкам. Приветствует вас, друзья. Меня зовут Алексей Орлов. Добрый вечер. И, конечно же, с этой минуты можно набирать наши цифры прямого эфира 8-928-401-2020. Либо писать, потому что к этому же номеру подключен наш Макс в режиме онлайн. Написали, отправили, перечитали, прежде чем отправили. Не забыли ли вы указать, кого и чем приветствуете в прямом эфире? Ну и только после этого отправили, а я уже в эфире все ваши сообщения обязательно буду зачитывать. Сегодня свой день рождения отмечает Галина Григорьевна Карпенко из Краснодара. Это теплое, нежное поздравление прилетело от вашего мужа Игоря. Галюся, любимая моя, сегодня особенный день, и хочется сказать тебе столько теплых слов, что, кажется, и целой жизни не хватит. Ты мое самое большое счастье, мой тихий уют и моя бурная радость одновременно. Мне иногда кажется, что в тебе живет целая вселенная, столько в тебе тепла, мудрости, света, и при этом ты остаешься такой искренний, такой настоящий, что я каждый раз ловлю себя на мысли, как же мне повезло. Спасибо тебе за твою нежность, за твое терпение, за то, как ты умеешь одним взглядом успокоить, а одним словом вдохновить. Ты делаешь наш дом местом, куда хочется возвращаться снова и снова, и я бесконечно это ценю. Пусть этот год будет для тебя легким и счастливым. Пусть все, что ты задумала, получается без лишних волнений, а я буду рядом, чтобы помогать твоим мечтам сбываться, да и просто быть твоим надежным плечом. С днем рождения, моя родная! Люблю тебя больше, чем могу выразить словами. Твой муженек Игорь. Дорогая Галина Григорьевна, принимайте поздравления от коллектива радиостанции «Казак-ФМ». Пусть впереди будет еще очень много прекрасных дней. Пусть каждый из них будет чуточку счастливее предыдущего. С днем рождения!

0: Частушка для казака от Александра Новикова из Анапы.
1: Эх, звучит казак КПМ громко на всю улицу. Подпевает старый млад, пляшут даже курицы.
0: Реклама на Казак FM.
2: Бархатный сезон в Термаленде.

0: Казак. Ждем вас по адресу: Краснодар, улица Крылатая, 2. Озмол. Предложение не суммируется с другими акциями. 0+.
1: Очисти свое тело от папиллом. Подари себе здоровую кожу. Удаление зоной новообразований кожи в клинике Родинка. Диагностика бесплатна. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
4: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой – все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127, Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
5: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
6: Ну и прежде чем принять звонок, я напомню еще про нашу электронную почту, которая также к вашим услугам, помимо Макса, 8-928-401-2020, есть электронка, она звучит так: вареник@казак.фм. Удобнее сюда, пожалуйста, пишите. Главное, куда бы ни писали, не забывайте указывать, кому адресуете свои сообщения. Вижу снова сейчас вечером несколько из них без адресатов. Обращайте, пожалуйста, внимание. Из Каневской у нас звонок. Николай Григорьевич, здравствуйте, добрый вечер вам.
7: Добрый вечер.
6: Слушаем.
7: Я хочу поздравить свою любимую супругу Надежду Петровну. 52-й годовщиной нашей совместной жизни. Пожелать ей сибирского здоровья, кавказского долголетия, море молодости, океан любви, любить, быть любимой. И пусть просит за все мои прегрешения, и что я ей вдруг обидел чем-то. Ну и самого наилучшего, и песенку.
6: Так, 52 года, да, топазовая свадьба, уважаемый Николай, Надежда, я вас поздравляю, в том числе от коллектива нашей радиостанции. Хочу пожелать, чтобы в ваших отношениях всегда царили такая же любовь, понимание, уважение, гармония. Вот больше полувека вы уже шагаете вместе рука об руку, и дай вам Бог еще много десятилетий также душа в душу наслаждаться друг другом, наслаждаться каждой минутой, проведенной вместе, и будьте счастливы. Долгие-долгие годы. Очень красивую, романтичную песню. Такой музыкальный подарок для любимой Надежды заказал Николай. Ну, собственно, так и есть. Женщина, дарованная небом. А как по-другому? Поздравляю.

0: Казак ФМ.
1: Здравствуйте, Казак ФМ. Хочу передать станицу Раевскую Скачко Таисе Васильевне. Самый дорогой, самый близкий человек, который всегда принимает тебя таким, какой ты есть. Человек, который любит самой искренней любовью. Человек, который всем сердцем желает тебе счастья. Человек, без которого не было бы жизни. Это моя мама. Мамочка, спасибо тебе за все. Спасибо за этот мир, за сказку детства, за понимание терпения, за трудные моменты, за радость каждого дня, за каждый совет, за каждую возможность, за каждый успех и за каждую улыбку. Спасибо тебе, дорогая. Я тебя очень крепко люблю и желаю тебе долгих лет прекрасной жизни. Твоя дочь и внуки подписались. Таисия Васильевна, даже у меня мурашки побежали. Как красиво, как насколько тепло и сколько золотых слов в этом, казалось бы, просто сообщение, но оно пропитано такой любовью. Доброго вам здоровья, всего самого хорошего желаем и от коллектива нашей радиостанции. Так, здравствуй, Казак ФМ, Алексей. Сегодня мы поздравляем Аверьянову Катюшу с 30-летием из Краснодара. Родная наша, желаем тебе всего самого светлого, доброго и прекрасного. Пусть на твоем жизненном пути будут встречаться только настоящие верные друзья и любящие тебя люди. Пусть все самые сокровенные мечты будут исполнены, а все цели достигнуты. Желаем всегда жить в гармонии с собой, чувствовать и слышать свои желания и просто наслаждаться жизнью. Мы тебя очень любим. Муж Ванечка, папа Саш, мама Ира подписались под сообщением. Катя, поздравляем вас с юбилеем и от коллектива радиостанции Казак ФМ. С 30-летием дай вам Бог всего самого хорошего. Пусть каждый день приносит много радости, добра, любви. Пусть все хорошее будет рядышком с вами, а все плохое обязательно обходит ваш дом стороной. Очень красивой песней я хочу поприветствовать наших слушателей. Я думаю, что многие сейчас и будут подпевать, ну, по крайней мере, я уж точно. Алексей Гоман, «Луч солнца золотого». 8-928-401-2020 и телефон прямого эфира, и номер нашего МАКС для ваших сообщений.

0: заявочки на Казак FM.
1: А мы продолжаем, друзья, это вечерняя программа по заявкам 8-928-401-2020. И телефон прямого эфира к этим же цифрам подключен. Макс, электронка, вареник, собака, казак.фм. Ну и, кстати, еще при помощи нашего сайта можно отправить свое сообщение легко и просто. Казак.фм на главной странице. Все для этого имеется. Передаю огромный привет моему мужу из Новороссийска. Он очень любит Казак.фм, слушает везде и всегда. Люблю тебя, дорогой муж. Твоя Софья из Ханты-Мансийска. Спасибо за привет заранее. Софья, с удовольствием. Жаль, не написали, как мужа-то вашего зовут. Героя, который слушает Казак.фм. Нужно знать по именам. Но большой и теплый привет. Музыка осени — это шум дождя и шелест падающих листьев. Всем друзьям по эфиру большой привет от веточки сакуры. Здравствуй, Казак FM. Добрый вечер. Мельникову Тамару Сергеевну с 55-летием поздравляет муж Николай, сын Руслан и дочь Катя. Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют наш дом. Пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желание исполняется при одной мысли о них. Прекрасные пожелания, Тамара Сергеевна. Сегодня вы дважды отличница. Мы вас тоже поздравляем. И от коллектива Казак FM. Оксана пишет: спасибо за песню «Луч солнца золотого». Я тоже с вами подпевала. Да, приятно. Спасибо большое. Так, ну что, друзья, мы продолжаем. Давайте сейчас одну из новинок послушаем. Новинка, ну, вот новинка в прямом смысле этого слова в конце августа. Она вышла, в принципе, только в свет. Позиционировалась как новинка этой осени. Собственно, получилось у Михаила Шафутинского. Эта песня «Случайность», она уже звучала так вот по эфиру. Может быть, многие даже успели ее услышать, но в целом в программе «Варыночки» она прозвучит впервые. Мне кажется, неплохая получилась песня. Собственно, как и все творчество Михаила Захаровича. Ну вот на ваш суд песня «Случайность». Новинка. Для вас, дорогие именинники, и для всех, кто настроен на волну Казак FM, всем такой романтик. Вижу по сообщениям, что какое-то романтичное у вас настроение, но тоже неплохо.

реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Вовочки на Казак ФМ.
1: Мы продолжаем, друзья, и возвращаясь к тому, что сегодня много романтики. Добрый вечер, Казак ФМ. Мою любимую любовь Сонечку поздравляем с 45-м днем рождения. Любимая, драгоценная, нежная моя женушка, поздравляю тебя с милым моему сердцу праздником, с твоим днем рождения. 45 лет. Безумно люблю тебя и прошу оставаться той же душевной, трепетной, красивой и чуткой девушкой, которой ты продолжаешь быть со дня нашего знакомства. Спасибо, моя хорошая, за уютный семейный очаг, который ты даришь семье, созданной нами. Спасибо за то, что проявляешь доброту и терпение даже тогда, когда я поступаю неправильно. С днем рождения, мое солнышко. Сергей, город Темрюк, подписались под сообщением. Сонечка, Соня, я вас тоже приветствую от коллектива радиостанции Казак ФМ. С вашим ягодным юбилеем поздравляем. Дай бог всего самого хорошего. Но попросил ваш супруг песню «Уби, чтобы цветы». А почему нет? Вечером вы не настолько активны, как днем, поэтому, учитывая ваши пожелания, да и тоже с удовольствием послушаю эту замечательную песню. 8-928-401-2020. Пишите, к этим цифрам подключен Макс, вот как Сергей это сделал. Свои красивые поздравления родным, близким и тем более вторым половинкам.

0: Запрещенная танцует.
1: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги. Подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
2: Будьте здоровы! Друзья, 29 сентября в 11:45 в проекте «Будьте здоровы» поговорим о профилактике сосудистых заболеваний. Вместе с известным ангиохирургом, доктором медицинских наук Романом Виноградовым обсудим, какие болезни сосудов встречаются чаще всего, какие привычки помогут сохранить здоровье, а также какие обследования важно проходить регулярно, чтобы вовремя выявить риски. 29 сентября в 11:45. Не пропустите!
3: Будьте здоровы!
4: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
5: А я продолжаю принимать ваши теплые приветы и поздравления. Вот несколько из них. Здравствуйте! Сегодня хотим поздравить нашего генерального директора с праздником, Константин Николаевич. Успехов вам в вашей работе, коллеги. Ну, хотелось бы, конечно, побольше информации, по крайней мере, как руководителя. Какая фамилия у вашего руководителя? Ну, поздравляем, да, поздравляем. Сегодня день генерального директора в России, поэтому приветствуем. Сегодня ваш праздник, наши дорогие. Так, дальше. Что у нас тут на электронку прилетело? Здравствуйте всем, кто на волне любимой радиостанции. Хорошего вечера, Костя, спасибо и вам тоже. Написал Константин, что за рулем и всегда слушает Казак-ФМ. Спасибо. Хорошей вам дороги. Здравствуйте. Сегодня очередная годовщина свадьбы у наших кумовьев Кириченко Василия и Марии из Новороссийска. С годовщиной вас, наши дорогие. Пусть каждый прожитый вместе год только укрепляет уверенность в своей половине. Будьте терпимы друг другу, будьте отзывчивыми и понимающими. Хотим, чтобы радость не покидала ваш дом, а счастливых моментов было как можно больше. Любите друг друга, уважайте, цените совместно проведенное время и увлечения друг друга, уюта вашему дому, комфорта, большого достатка, благополучия. Вам желаем, чтобы все бытовые трудности и мелкие неурядицы никогда не омрачали вашу совместную жизнь. Пусть ваш крепкий брак будет примером для ваших детей и для всех нас. Еще раз с праздником. С праздником, и мы вас тоже поздравляем, дорогие Василий и Мария. К сожалению, не знаем, какая у вас годовщина, не написали ваши кумовья, но мы от всей души присоединяемся, кричим горько сегодня праздник. Празднику вашей семьи. Дай вам Бог всего самого хорошего. Поздравляю.

0: Казак ФМ.
1: Ну и очередная порция ваших приветов и поздравлений. Здравствуй, любимый Казак ФМ. С днем рождения поздравляем любимого мужа и дедулю Остапенко Валерия Эдуардовича. Это у нас Краснодар, 68 лет. Сегодня отмечает Валерий Эдуардович. От всех родных это сообщение прилетело. С днем рождения, с прекрасным днем. Мы желаем, чтобы рядом всегда были близкие и любимые сердцу люди. Пусть сегодня прозвучат самые теплые поздравления. Пусть благополучие и удача будут твоими верными спутниками, а здоровье и силы всегда будут в достатке. Пусть жизнь играет только светлыми красками. Все самые заветные мечты пусть исполняются и появляются новые цели. Желаем множества интересных и ярких эмоций. Поздравляем, Валерий Эдуардович, с вашей 68-й осенью. Всего самого доброго вам желаем и от коллектива радиостанции «Казак ФМ». Здравствуйте! Сегодня день рождения у нашего любимого сына и брата Сергеенко Димочки из Выселок. 23 года. Папа Олег, мама Таня, брат Коля. Желает всего самого светлого, радостного настроения, веры в себя, достижения цели и прекрасного здоровья. Еще море любви и как можно больше счастливых моментов. Пусть каждый день будет наполнен теплом, а желания сбываются при одной мысли о них. Дима, поздравляем, Дмитрий. Всего вам самого доброго от коллектива нашей радиостанции. Искренне желаем. Добрый вечер. Огромный привет коллективу «Казачка», всем друзьям, жителям Геогинской теплой.

Чили. Поздравлены! Подкрепим все это красивой песней. Зовут меня Алексей Орлов. Завтра днем, как всегда, услышимся уже с 12 до 13. Буду вас ждать в гости. А пока хочу пожелать приятного вечера в нашей компании. Оставайтесь на волне Казак FM, потому что все самое интересное только здесь. Пока!

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время. Как в доброй сказке, где герои помогают друг другу, так и в жизни сила нашей страны в согласии разных народов, в мудрости их предков, в красоте их языков и обычаев. Мы собрали воедино сказания разных народов России и воплотили в проекте «Сказочное время». Усаживайся поудобнее, малыш. Мы начинаем.
1: Русская народная сказка «Мудрые ответы». Служил солдат в полку целые 25 лет, а царя в лицо не видал. Пришел домой, стали его спрашивать про царя, а он не знает, что сказать-то. Вот и начали его корить родичи да знакомые.
2: «Ишь, 25 лет прослужил, а царя в глаза не видал! Эй, ты, тыщ!»
1: Обидно ему это показалось. Собрался он, да и пошел царя смотреть. Пришел он во дворец, царь спрашивает:
3: «Зачем, солдат?»
2: «Так и так, ваше царское величество, служил я тебе, да богу, целых 25 лет, а тебя в лицо не видал. Вот пришел посмотреть».
3: «Ну, смотри!»
1: Солдат три раза обошел кругом царя, все оглядывал. Царь его и спрашивает:
3: «Хорош ли я?»
2: «Хорош»,
1: отвечает солдат.
3: «Ну, теперь, служивый, скажи, высоко ли небо от земли?»
2: «Столь высоко, ваше царское величество, что там стукнешь, а здесь слышно».
3: «А широка ли земля?»
2: «Вон там солнце всходит, а вон там заходит. Столь широка».
1: Потом отослал царь солдата в темницу и дал такой наказ:
3: «Ну, не плашай, служба. Я пошлю к тебе 30 гусей, умей по перу выдернуть».
2: «Ладно».
1: Призвал царь 30 богатых купцов и загадал им те же загадки, что и солдату загадывал. Думали они, думали, не смогли ответ держать. Велел тогда их царь посадить зато в темницу. А там солдат их и спрашивает:
2: «Купцы молодцы, вас-то за что посадили?»
4: «Эх, да видишь ли, государь нас допрашивал, далеко ли небо от земли и сколь земля широка, а мы, люди темные, не смогли ответу дать».
2: «Дайте-ка мне каждый по 1000 рублев, я вам правду скажу».
4: «Изволь, изволь, брат, только научи, пожалуйста».
1: Взял с них солдат по 1000 рублей и научил, как отгадать царские загадки. Дня через два призвал царь к себе купцов и солдата, задал купцам те же самые загадки. И как скоро они отгадали, отпустил их по своим местам.
3: «Ну, служба, сумел по перу сдернуть?»
2: «Сумел, царь-государь, да еще и по-золотому!»
3: «А далеко ли тебе до дому?»
2: «Отсюда не видно. Далеко, стало быть».
3: «Ну что ж, вот тебе 1000 рублев. Ступай с Богом!»
1: Воротился солдат домой и зажил себе привольно да богато. Вот и сказки конец. А теперь время ложиться спать. Доброй вам ночи, маленькие казачата. Ой.

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Двое охотников пошли на кабана. На следующий день один из них возвращается из леса, еле-еле передвигая ноги и неся огромную тушу кабана на горбу. Видя, что приятелей рядом нет, жители деревни его спрашивают: «Колян, а где Петрович-то?»
2: «Петрович? Ой, знаете, Петровичу плохо стало. Он упал и где-то в километрах двух отсюда валяется».
1: «Петровича, как же ты бросил-то Петровича? Что ж ты Петровича-то бросил, кабана-то потащил?»
2: «Ну, так это, Петровича-то никто ж не сопрет».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.

0: 103.1 FM в Приморско-Ахтарске. Включай!
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казахстан».

0: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.
1: Ночь целовала день, расплескавшись по небу звезд.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

0: Казак ФМ. Казак ФМ. Когда душа поет.
1: Привет, друзья! Я Марина Бриз. Слушайте мои песни на радио «Казак ФМ».

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше.

0: 101 FM в Приморско-Ахтарске. Включай!
1: Здравы будем, казаки! Я Александр Щербаков. Слушайте мои песни.

Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.